Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Thank you very much for listening to us. Большое всем спасибо. И до следующего раза. Это было Эхо Лейпциг. Пока-пока.